0: В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Ольга Биюк, и моя коллега
1: Эльмира Демирдалич.
0: В операторской нам помогает Озге Курай. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Калейдоскоп» и «Колорит боснийской кухни».

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Türkiye намерена продлить соглашение о поставках сжиженного природного газа с Алжиром до истечения действующего контракта в сентябре 2027 года. Турецкая оборонная компания «Байкар» подписала первый экспортный контракт на поставку беспилотного истребителя «Кызыл-Эльмаз» Индонезией. Украинские беспилотники атаковали Грозный, зафиксировано как минимум два взрыва. В южной части России приостановлена работа 13 аэропортов после попадания беспилотника в административное здание аэронавигационного

0: авиационной службы в Ростове-на-Дону. После взаимных ударов в Ормузском проливе президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном остается в силе.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
0: Туркия намерена продлить соглашение о поставках сжиженного природного газа с Алжиром до истечения действующего контракта в сентябре 2027 года. Об этом заявил министр энергетики Альпарслан Байрактар по итогам переговоров турецкого и алжирского лидеров в Анкаре. «Мы надеемся завершить работу над новым соглашением в этом году. Действующий контракт истекает в сентябре 27-го, и мы стремимся его продлить», – сказал Байрактар. По его словам, стороны рассматривают возможность увеличения ежегодных поставок с нынешних 4,4 миллиардов кубометров до 6-6,5 миллиардов, а срок соглашения может составить от 5 до 10 лет. У нас сейчас годовое соглашение на 4,4 миллиарда кубометров. Мы можем увеличить его до 6-6,5 миллиардов, уточнил министр. Часть алжирского СПГ после переработки на турецких мощностях может направляться в Юго-Восточную Европу, в частности через Болгарию, добавил Байрактар. Отдельным пунктом повестки анкарских переговоров стало возможное сотрудничество Turkish Petroleum и алжирской Sonatrach в разведке нефти и газа в алжирских территориальных водах. Турецкая госкомпания Botaş и Sonatrach сотрудничают в сфере газовых поставок с 1988 года. Контракт неоднократно продлевался.
1: Турецкая оборонная компания «Байкар» подписала первый экспортный контракт на поставку беспилотного истребителя «Кызыл-Эльма» с Индонезии. Соглашение было заключено на международной выставке обороны и аэрокосмической промышленности «САХА-2026» в Стамбуле. Документ предусматривает поставку до 48 беспилотных боевых самолетов, а также создание в Индонезии производственных мощностей для их выпуска. Подписание состоялось на площадке выставочного центра в Стамбуле. Глава Ассоциации оборонной промышленности «САХА» Стамбул и генеральный директор «Байкар» Халюк Байрактар назвал соглашение историческим для компании и всей оборонной отрасли Тюркии. По его словам, беспилотный истребитель «Кызыл-Эльма» совершил первый полет в 2022 году, после чего прошел серию испытаний, а серийное производство было завершено в прошлом году. В компании рассчитывают поставить аппарат на вооружение Тюрки уже в текущем году. Ранее Анкара и Джакарта также подписывали соглашение о поставках других моделей беспилотников, поэтому «Кызыл-Эльма» стал третьим дроном «Байкар», включенным в оборонное сотрудничество двух стран. Тем временем турецкая оборонная компания «Аселсан» подписала на той же выставке два контракта с индонезийской стороной. Они предусматривают поставку систем связи для вооруженных сил страны, а также оборудование для беспилотных морских аппаратов индонезийского флота.
0: В южной части России приостановлена работа 13 аэропортов после попадания беспилотника в административное здание аэронавигационной службы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России. Ограничения затронули крупные аэропорты, включая Сочи, Краснодар, Волгоград и Минводы. Вылеты и посадки временно остановлены. По данным источников, задержаны и отменены около 80 рейсов. В аэропортах остаются не менее 14 тысяч пассажиров. Власти поручили авиакомпаниям совместно с железнодорожными службами организовать альтернативные маршруты с использованием поездов и автобусов. Сроки возобновления полетов пока не уточняются.
1: Украинские беспилотники атаковали Грозный. Зафиксировано как минимум два взрыва. Первый удар пришелся по Ханкале, где расположена крупная российская военная база и штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии в составе 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Второй взрыв прогремел в районе железнодорожного вокзала в центральной части Грозного. Чеченские власти произошедшее не комментировали. Удары пришлись на день, когда вступило в силу перемирие, объявленное в одностороннем порядке Минобороны России на 8-9 мая в связи с празднованиями по случаю 9 мая. Украина к перемирию не присоединялась и продолжила удары по российской территории. Минобороны России насчитала более 1000 нарушений режима прекращения огня, однако признала, что российские войска также ведут ответный огонь.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: После взаимных ударов в Ормузском проливе президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном остается в силе. Перемирие соблюдается, оно вступило в силу, сказал он в интервью ABC News, назвав инцидент всего лишь легким прикосновением. Иран, в свою очередь, обвинил Вашингтон в нарушении перемирия. Столкновение произошло при прохождении трех американских эсминцев через Ормузский пролив. По данным CNN, иранская сторона атаковала корабли ракетами, беспилотниками и малыми судами без какой-либо провокации. Американские эсминцы не пострадали. В ответ США нанесли удары по иранским портам Кешм и Бендер-Аббас, а также по пусковым площадкам, командным пунктам и разведывательным узлам. CNN не стремится к эскалации, но сохраняет боеготовность для защиты американских сил, говорится в заявлении командования. Тегеран изложил произошедшее иначе. КСИР заявил, что иранские силы атаковали эсминцы первыми и нанесли им значительный ущерб. Разведданные свидетельствуют о значительных повреждениях американского врага, и три вражеских корабля быстро покинули район Ормузского пролива. Несмотря на инцидент, Трамп ужесточил риторику в отношении Тегерана. В Truth Social он написал, что США будут бить по Ирану гораздо жестче, если тот не подпишет сделку. Нормальная страна позволила бы этим эсминцам пройти, но Иран – ненормальная страна, и им руководят сумасшедшие. И если бы у них был шанс использовать ядерное оружие, они бы это сделали, без сомнения. Но у них никогда не будет такой возможности. И как мы снова выбили их сегодня, мы будем выбивать их гораздо сильнее и гораздо жестче в будущем, если они не подпишут свою сделку быстро. Обмен ударами произошел на фоне переговоров.
2: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия представляет собой обновленную версию нацизма. Заявление прозвучало по случаю Дня памяти победы над нацизмом, который отмечается в Европе 8 мая. По словам украинского лидера, спустя 81 год после окончания Второй мировой войны мир вновь сталкивается с тотальным злом, основанным на идеологии ненависти. «Обновленная версия нацизма имеет маркировку «Сделано в России», – заявил Зеленский. Он напомнил о масштабных потерях Украины во Второй мировой войне и отметил вклад украинцев в победу над нацизмом. Зеленский также подчеркнул, что, по его мнению, противостоять нынешней агрессии может только Объединенный международный союз. Президент поблагодарил страны, поддерживающие Украину, и заявил, что защита свободы и жизни людей сегодня является продолжением борьбы против нацизма.
1: Министерство иностранных дел России вызвало посла Армении в Москве Гургена Арсеняна после саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В МИД заявили армянскому дипломату о категорической неприемлемости предоставления трибуны президенту Украины Владимиру Зеленскому, который, по утверждению российской стороны, выступил на форуме с террористическими угрозами в адрес России. В своем обращении к участникам саммита Зеленский заявил, что украинские дроны могут пролететь на параде на Красной площади и даже взорваться на ней. По данным ведомства, встреча Арсеняна с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным прошла 7 мая. Посол пообещал передать в Ереван позицию российской стороны.
2: Лидер мексиканской оппозиционной институционально-революционной партии Алехандро Морено официально обратился в Государственный департамент США с петицией о признании правящей партии Движения национального возрождения Морено иностранной террористической организацией. В основе петиции – обвинения в связях Морено с криминальными структурами. Петиция основана на очевидных и бесспорных связях между Морено и организованной преступностью. «Прецеденты существуют», – написал Морено. В качестве аналога он привел испанскую партию «Батасуна» – политическое крыло террористической группировки «ЭТО», запрещенную в 2003 году. «Сегодня мы указываем на схожие случаи в Мексике, где организованная преступность в союзе с Морено вмешивалась в избирательные процессы, действовала под политическим прикрытием и получала защиту в ответ, говорится в документе.

0: Уважаемые слушатели, это были новости.
1: Уважаемые слушатели, защита детей от вредного воздействия социальных сетей стала приоритетом не только для себя, но и для правительств. 23 апреля Великое национальное собрание Тюркия приняло новый закон, запрещающий детям младше 15 лет создавать аккаунты в социальных сетях. Насколько нов этот шаг? На самом деле он совсем не нов. Австралия, Франция, Норвегия, Дания, Греция и многие другие страны либо уже предприняли аналогичные шаги, либо готовятся к этому. Европейский Союз также готовится внедрить цифровую систему проверки возраста. Но вот что интересно, в то время как авторитетные европейские СМИ освещают подобные действия как защиту и регулирование, когда речь идет о их странах, в отношении введения таких законов в Тюркии они называют их как «спорные запреты и слежку». Одна и та же мера, но другая страна и другой подход. Сегодня в нашем выпуске, подготовленном Юсуфом Эскиром для TRT World, мы рассмотрим новое регулирование социальных сетей в Тюркии и двойные стандарты европейских СМИ по этому вопросу. В Тюркии принят закон, регулирующий использование социальных сетей детьми младше 15 лет. Этот закон, принятый Великим национальным собранием 23 апреля, запрещает детям младше 15 лет создавать аккаунты на платформах социальных сетей и обязывает интернет-провайдеров устанавливать четкий родительский контроль, включая мониторинг времени использования и получение согласия на регистрацию. Согласно закону, платформа обязана оперативно реагировать на жалобы и принимать меры против вводящей в заблуждение рекламы. В противном случае эти нарушения могут привести к санкциям, включая запрет рекламы или ограничение пропускной способности. Цифровые игровые платформы также обязаны внедрить возрастные рейтинги. Закон вступит в силу через 6 месяцев после его публикации в официальном вестнике. То, как СМИ представляют тему своим читателям, используя определенные интерпретационные рамки, существенно влияет на восприятие информации. Медиаорганизации активно используют этот метод для формирования восприятия и влияния на то, как люди реагируют на ту или иную проблему. Медиакомпании, в значительной степени осознавая неэтичность этой практики и ее противоречие теории СМИ, не отказываются от своего рьяного подхода к представлению контента определенным образом. И европейские медиакомпании постоянно демонстрируют яркие примеры того, когда речь идет о Тюрке. Таким примером является то, как журнал Der Spiegel описывает действующие правовые нормы, будь то планируемые Европейским Союзом или внедряемые в Тюрке, как диаметрально противоположные. Просто охарактеризовать это как противоречие будет грубым упрощением, поскольку здесь явно присутствует предвзятость. Der Spiegel описывает действия ЕС по этому вопросу как защиту и регулирование, в то время как турецкий закон изображается как спорный запрет и слежка. Это демонстрирует явное несоответствие во всех отношениях. В изложении этого правового регулирования на Deutsche Welle на турецком языке также присутствуют определенные искажения. В статье, которая на первый взгляд кажется нейтральным новостным текстом, встречаются фразы вроде «есть опасения, что этот запрет может затронуть и взрослых», или же «есть опасения, что приложение может быть нацелено на взрослых пользователей». Это создает негативную основу для интерпретации. Такой подход противоречит как журналистским принципам, так и цели предоставления контента читателям в плюралистическом ключе. Изображение VPN как программного обеспечения, используемого для обхода цензуры в странах с интернет-ограничениями, таких как Тюркия, также подвергается критике за отражение искаженной перспективы. В 2020 году Deutsche Welle на турецком языке заняла аналогичную позицию, негативно описав турецкие правила регулирования социальных сетей. Издание утверждало, что такие правила возможны в странах с высокими правовыми стандартами, таких как Германия, но что в авторитарных государствах риск злоупотребления довольно высок. Хотя сегодня эта позиция, похоже, смягчилась, но она все еще

заметно. Не только тюрки, но и многие страны мира ищут решения для защиты детей от рисков, связанных с социальными сетями. Многие правительства также принимают меры по ограничению доступа к платформам социальных сетей для детей младше 15 лет. Это обусловлено растущими проблемами, такими как дефицит внимания, травля, потеря мотивации, реклама оружия и радикализация, которые стали более заметными в процессе цифровизации. В декабре 2025 года Австралия стала первой страной, принявшей такой закон, ограничив доступ к таким платформам, как TikTok, Instagram, Snapchat, X и Facebook для лиц младше 16 лет. Франция также предприняла аналогичные шаги, приняв соответствующий закон в Сенате. Ряд азиатских стран также имеют подобные правила. Дания и Норвегия работают над запретом социальных сетей для лиц младше 15 и 16 лет соответственно. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стури заявил, что соответствующий законопроект в этом году будет представлен парламенту. Дебаты продолжаются и в Великобритании. Премьер-министр Кир Стармер подчеркнул, что действующие правила недостаточны для защиты детей от вредного воздействия интернета. Греция объявила о запрете использования социальных сетей лицами младше 15 лет, которая вступит в силу 1 января 2027 года. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новое приложение для цифровой проверки возраста технически готово и будет внедрено в ближайшее время. Это свидетельствует о наличии широкого консенсуса в этой области. Несмотря на различные подходы, очевидно, что многие государства сталкиваются с общей проблемой – защитой детей в мире, все больше использующим цифровые технологии. С помощью этого нового постановления Тюркия стремится внести свой вклад в это глобальное развитие и защитить детей от негативного влияния цифровых сетей.

Дорогие друзья, некоторые десерты – это не только гастрономическое наслаждение, но в то же время воспоминания, которые навеваются их вкусом. Когда в Боснии подают к столу шнинокли, почти всегда говорят «его готовила моя бабушка». И в этот момент десерт перестает быть просто угощением, он переносит нас в прошлое. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск рубрики «Колорит боснийской кухни». И сегодня мы поговорим об одном из самых изысканных, простых, но в то же время особенных десертов боснийской кухни – шнинокля. Шнинокли на вид не броский, не многослойный, не красочный. Но именно в этой простоте он и черпает свою силу. Баланс между нежными облаками яичных белков и заварным кремом под ними вызывает ощущение спокойного утра. Вот почему шнинокля готовят не каждый день. Его готовят для особых, но непритязательных случаев.

В старых домах Сараева шнинокля обычно был сладостью воскресной трапезы. В конце долгого застолья на десерт подавали большую миску, содержимое которой напоминало парящие в небе облака. Дети встречали сладость с восхищением, а взрослые с пониманием того терпения и мастерства, которых требует его приготовление. Есть история о старушке, известной своим необыкновенным шнинокля. Ее внуки говорили, что ее шнинокли самый нежный в мире. Однажды соседка захотела научиться готовить по тому же рецепту. Старушка объяснила все, сколько яиц, сколько сахара и молока. Соседка сделала все в точности по рецепту, но результат ее разочаровал. Когда она спросила старушку, почему, та просто ответила: «Не спеши, когда взбиваешь яйца, шнинокли не терпят суеты». Эта простая фраза на

самом деле раскрывает весь секрет этого десерта. Шнинок ли – это вопрос баланса. Яичные белки должны быть хорошо взбиты, но не быть слишком плотной консистенции. Молоко должно быть горячим, но не должно быть доведено до кипения. А сливки должны быть густыми, но не жирными. Все должно быть в меру.

0: Перечисляем ингредиенты для приготовления шнинопля. 1 литр молока, 4 яйца, 6 столовых ложек сахара, 2 столовые ложки муки или кукурузного крахмала и 1 пакетик ванилина. Приготовление начинается с отделения белков от желтков. Белки взбиваются до белоснежного состояния, затем их аккуратно по ложке опускают в горячее, но не кипящее молоко. Каждый кусочек слегка обваривают в молоке с обеих сторон в течение нескольких секунд. Этот шаг очень важен. Если переварить взбитые белки, они затвердеют. Если же не доварить, они не будут держать форму. После завершения обваривания белки кусочки перекладывают в другую емкость и приступают к приготовлению крема из того же молока. Яичные желтки смешивают с сахаром и мукой, затем медленно добавляют в молоко. Варят, постоянно помешивая до загустения. В конце добавляют ванилин. Крем выливают в миску, а сверху выкладывают белые облачка из белков. При желании можно украсить карамелью или грецкими орехами. Приготовление этого десерта требует терпения. И при правильном приготовлении получается легкий, нежный и сбалансированный вкус. Шнинопли напоминает нам о том, что простые вещи требуют большого внимания. Это несложно, но не уделив должного внимания, не получишь должного результата. Как и в жизни. Дорогие друзья, сегодня мы рассказали о десерте, где сочетаются простота и элегантность. Шнинокли – не яркий десерт, но его запоминают надолго. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша кухня будет наполнена светом, теплом и сладкими моментами. Приятного аппетита!
1: Колорит боснийской кухни.

0: تركيا. هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет зъри и Турция.
7: Це ли ши Туарчи чешен банко дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
8: Да, да Турция гаг радио да.
9: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
10: Петерчия Радио Садбури Турция скма.
11: Овода Турция уни радиосу.
12: Айч Радио Воча Тюркия.
13: Говорит голос Тюркия.
14: Эфирда Тюркия овоза.
15: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
16: Е садай Тюркия.
17: Аңлават кынала Тюркия овоза радиосы.
18: Эдо ифонетис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия.
19: Гидар радио Амурия Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
21: Este radio voz de Turkiye.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
4: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

И в завершение нашей передачи коротко о событиях дня. Тюркия намерена продлить соглашение о поставках сжиженного природного газа с Алжиром до истечения действующего контракта в сентябре 2027 года. Турецкая оборонная компания «Байкар» подписала первый экспортный контракт на поставку беспилотных истребителей «Кызыл-Эльма» с Индонезии. В южной части России приостановлена работа 13 аэропортов после попадания беспилотников в административное здание аэронавигационной службы в Ростове-на-Дону. Украинские беспилотники атаковали Грозный, зафиксировано как минимум 2 взрыва. После взаимных ударов в Армурском проливе президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном остается в силе. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туаци Чишен Бонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Ганг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Овоза.
5: Гиплеер, Туркияның Тети Радиосы.
6: Е, Садай, Турция.
7: Аңлаватқаныңа, Турция, Овоза Радиосы.
2: Эво, Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Muriyet Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
18: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
20: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
21: It Türkiye Hangya Radioya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
22: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: Чели ши Туарчи чешен гонко ден тай.
13: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
14: Да, да Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Турция схма.
17: Овода Турция уни радиосу.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
2: Эфирда Тюркия Оваза.
15: Гитлеяр Тюркиянын Фети Радиофи.
11: Е Садай Тюркия.
1: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза Радиосы.
3: Эдо Ифонетис Тюркия.
6: Олди Радио Глаз Тюркия.
4: Гидарре Диамурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye öne radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.